FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

soul.

0: Погода в пятницу везде разная. Где-то холодно, где-то жарко. Поэтому обо всем по порядку. В Минске плюс 22, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте тоже плюс 22, но пасмурно. В Витебске плюс 24, небольшой дождь. В Могилеве 25 градусов тепла, в Гомеле 30, дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

коллаборации с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Погода в пятницу везде разная. Где-то холодно, где-то жарко. Поэтому обо всем по порядку. В Минске плюс 22, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте тоже плюс 22, но пасмурно. В Витебске плюс 24, небольшой дождь. В Могилеве 25 градусов тепла, в Гомеле 30, дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек. Діджей Дім.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
2: Тюль. Всего за 10 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Это классика.

catch myself thinking maybe

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Погода в пятницу везде разная. Где-то холодно, где-то жарко. Поэтому обо всем по порядку. В Минске плюс 22, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте тоже плюс 22, но пасмурно. В Витебске плюс 24, небольшой дождь. В Могилеве 25 градусов тепла, в Гомеле 30, дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Блэк Чайлд в эфире Центр ФМ. Nothing better than music. Ну, музыку, состоящую из раскатов грома и стука дождя, многие услышали сегодня ночью. И не исключаю, что многие кайфанули от происходящего. Сегодня в соцсетях видела немало публикаций на тему того, что ночью внезапно проснулись и никак не могли уснуть. Ну так, конечно, наш организм обалдел от того, что после стольких дней адской духоты он наконец-то почувствовал поток свежего воздуха из окна. Жалко было проспать это удовольствие. Но погода на большей части страны уже приходит в себя. Аномалии не прогнозируются, так что пятница обещает быть комфортной. И обязательно бодрой, при условии, что пройдет она в ритме Центра ФМ. В студии Полина Гуаровская, а далее с нами МК и Поппи Бескоум. А еще Спиллер. И услышим Дэвида Гетту, Хай Паттон и Бонни Тайлер. Отличного тебе пятничного утра!
1: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: 7.15 в стране, и у меня отличные новости. На данный момент в Минске крупных пробок нет. Местами затруднения на 3 балла. Но вот где основные трудности на МКАД, от Ташкентской улицы до Партизанского проспекта 10 минут время проезда. По Красной улице и Куба Колоса от проспекта Машерова до Калинина есть скопление автомобилей. По улице Седых и Карбышева от Калиновского до Логойского тракта. Наблюдаются сложности по проспекту Машерова и Козлова от Максима Богдановича до Платонова. И уже скапливаются машинки на Лобанка и Кунцевщина от Мазурова до Матусевича. Приятного пути!
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Реклама. Один ролик. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. Центр FM.

0: Лучшее на этой неделе.
1: И в этой рубрике я рассказываю о треках, в основном новых, которые за последние 7 дней привлекли наше внимание. Сегодня у нас две композиции. Одна будет в этом часе, ну а о другом треке расскажу в 9.20. Итак, лучшее. Swedish House Mafia вернулись с новым синглом Happiness is So Sad. В записи этого трека участвовала шведская певица и автор песен Люки Ли. Это, надо сказать, возвращение Аксвелла, Стива Анджела и Себастьяна Ингроссо как трио в 2026 году. После релиза сингла Wait So Long, вышедшего прошлым летом, и эту песню мы хорошо знаем. Трек впервые прозвучал в рамках одной из резидентских вечеринок Swedish House Mafia в Ушуае, Ибица в прошлом месяце. Позже работу снова исполнили на главной сцене Tomorrowland, где Себастьян Ингроссо сыграл сет, к которому присоединился Стив Анджело, и трек отыграли вживую. Это первый настоящий опыт и Люки Ли в мире танцевальной музыки, по ее собственному признанию. Как она говорит, этот трек получился плавным, точным и отточенным, отражает профессионализм исполнителей. Когда мы нашли этот риф, мы все кричали, подняв руки вверх, вспоминает Люки Ли. Эти мелодии пронзают душу, заставляют плакать и танцевать одновременно. Мы, шведы, понимаем тьму, но свет любим больше всех. Наверное, хватит слов, да? Давай послушаем этот трек.
0: Лучшее на

0: сразу слышится почерк мастера. Оливер Хелденс в нашем эфире из серии Spy. Кстати, Оливер наш друг, постоянный участник эфира, потому что по субботам мы слушаем его радиошоу Hell Deep. Ну а сегодня в пятницу лови свежие выпуски эпизоды радиошоу от Рихэба, Ники Ромеро, Афро Джека. А чтобы вообще всегда быть в курсе выходящих в эфир программ, подписывайся на наш телеграм-канал Центр ФМ. Ну а далее в эфире Green Velvet, Медуза, Genesee. Встречай Cat Dealers. А также с нами Проспа и Клуни. И все это лови в эфире сразу после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Кот-д'Ивуара с Днем независимости страны. Видим значительные перспективы в наращивании связи и реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, промышленной кооперации, здравоохранения, образования, говорится в поздравлении. Пульс страны в Гродно и Бресте. Новый информационно-просветительский проект «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы. Совет с народом». Люди могут получить ответ на волнующие их вопросы, а государство узнает, что беспокоит граждан, чтобы принимать грамотные взвешенные решения, которые помогут в развитии страны. В столице с середины июля работают около 150 магазинов, в которых можно приобрести школьную форму, обувь, рюкзаки, канцтовары и другие товары. Купить все необходимое в школе быстро и с комфортом, причем выбрать товары на любой бюджет. Ассортимент и наличие ходовых размеров держат на постоянном контроле. В Кыргызстане проходит заседание Евразийского межправительственного совета с участием Александра Турчина. Первый день главы правительств посвятили работе в узком составе. В центре внимания дальнейшее устранение барьеров на внутреннем рынке Союза. От этого напрямую зависит его эффективность. Уже сегодня заседание продолжится в расширенном составе с участием государств-наблюдателей. Природоохранные службы напоминают, чтобы не нанести вред подсолнухам, заходить на поля категорически не рекомендуется. Разрешается любоваться цветущими растениями и фотографировать их только с обочины дороги, либо с границы поля, при условии, что урожай не пострадает. За порчу или уничтожение посевов в Беларуси грозит административный штраф до 30 базовых величин. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Попкорн News.
1: Одиноких женщин нужно полностью освободить от работы по пятницам. Это позволит им уделять больше времени себе и личной жизни. Вот недавно заявили российские активисты.
2: Да ладно?
1: Да, по мнению предложивших эту инициативу, данная мера в перспективе поспособствует созданию большего количества семей и улучшит демографию. Цитирую, для одиноких девушек, особенно с детьми, должна быть четырехдневная рабочая неделя. Нужно давать возможность

0: чуть больше времени, она сразу чувствует себя по-другому и идет на свидание совсем с другим настроением. Если она до 28 лет не вышла замуж, то начиная с этого возраста ей можно освобождать время.
1: Поразительно. Гениально.
0: Абсолютно согласна. Но только с одной поправкой.

0: субсидии на использование приложений для знакомств. В Таиланде запустили специальную программу для работников. В компаниях оплачивают премиум-подписку на сайт знакомств и дают оплачиваемый отпуск, чтобы сходить на свидание. Ну, потому что все знают одну простую истину.
1: Одинокий человек – это что такое? Падает рождаемость, алкоголизм возрастает. Все это отражается на производительности труда.
2: Попкорн-ньюс. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

эмоций, в том числе и романтического характера. Так что сегодняшний вечер пятницы для многих абсолютно точно перестанет быть томным. Ну и вообще для пары это день разговоров по душам, шуток, легкой болтовни. А по народной примете хорошо еще и свадьбы играть в этот день и звать гостей.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: И сегодня в Могилеве до 29 градусов, в Бресте и Витебске 25, в Гомеле 24. В этих городах кратковременный дождь с грозой. В Гродно 24 без осадков, ну и в столице сегодня 22-24 со знаком плюс, переменная облачность, в перспективе небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

А ты знал, что есть дезодорант с запахом пятницы? Дезодоранты сертифицированы как углеродно-нейтральные, не содержат пластика и имеют упаковку полностью перерабатываемую. Новинка оставляет смелый, тропический

0: классной тебе пятницы в ритме Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: лучшее на этой неделе.
1: И это уже вторая часть нашей пятничной рубрики. В прошлом часе мы похвалили Swedish House Mafia и их новый сингл Happiness is so sad с Люки Ли на вокале. Ну а сейчас и Армин Ван Бюрен получит по заслугам, ну в позитивном ключе, разумеется. Армин Ван Бюрен и Саша представили трек Everlasting. Релиз включает оригинальную версию и ремикс, выпущенный под псевдонимом Rising Star. А это, как знают поклонники диджея, прямая отсылка к прошлому Армина. Под этим псевдонимом он работает в жанре аплифтинг-транс. Предыдущая коллаборация Армина и Саши, Set Me Free, давно поселилась в плейлистах центра. Мы слышали эту работу. Ну и уверена, что поддержка ротации нового трека Everlasting – дело времени. Ну а как иначе? Это же резидент Центр FM, чье радиошоу Estate of Trance мы слушаем еженедельно в эфире белорусской танцевальной станции. Ну а сейчас уступаю место той самой новинке, которая заслужила статус лучшей на этой неделе.
0: Лучшее на этой неделе.

0: Саша Ретунс и Дай в нашем эфире. Вот даже не верится, что это австралийка когда-то пела таким сказочным голосочком в композиции Dance Monkey. Тем не менее, тот ее хит порвал всевозможные чарты, и песня стала первой композицией женщины-исполнительницы, достигшей 3 миллиарда прослушиваний. Но сейчас она сработалась с классным диджеем Фишером, кстати, тоже из Австралии. Favor называется работа, ну а далее красота от Энима и Джоджи. Встречай, МК. И заявится Стив Аоки, а мы и рады. Все это очень скоро в нашем эфире, но сначала узнаем новости.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил полковника Владимира Голубева на должность заместителя командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел по тылу, начальника тыла. Соответствующий указ был подписан накануне, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Полковник Голубев сменил на этом посту Виталия Наркевича, который, как сообщалось ранее, был освобожден от должности и уволен с военной службы в запас с правом ношения формы и знаков различия. Глава МИД Алжира отметил, результаты и темп развития сотрудничества с Беларусью впечатляют. Руководитель алжирского МИДа передал главе государства послание от своего президента, который намерен побывать с визитом в Минске. Среди них подтверждение глубокой дружбы и высокой оценки нашего президента. Готовность работать плечом к плечу, чтобы повысить уровень двусторонних отношений. В преддверии Дня строителя председатель Палаты представителей встретился с коллективом Минскстрой и посетил учебный центр предприятия. В канун праздника выдающимся специалистам сферы вручили заслуженные награды и благодарности. За весомый вклад и развитие отрасли профессиональный праздник отметят 9 августа. Энергетики устраняют последствия непогоды. В Беларуси восстановительные работы ведут 180 бригад. Нарушения электроснабжения зафиксированы в 438 населенных пунктах. Наиболее сложная ситуация в Минской, Витебской, Гродненской, Гомельской областях. Плановые полеты проводят военнослужащие. На занятиях под Мариной горкой пилоты отрабатывают вылеты по разведке местности, а также варианты взлета и посадки на различные участки местности, в том числе на автомобильных участках дорог. Бойцы бригады спецназа выполняют элементы простого пилотажа, полеты в группах и на сверхмалых высотах. Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения, наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводит белорусские продукты питания на мировой уровень. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на contoshop.by. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Мейкеры.
1: А новости у нас прилетели от Рианы. Ну, во-первых, недавно завирусился видеоролик с ее участием и с фанатом. Ну, такой забавный. Дело в том, что Риана попала в смешную ситуацию во время общения с поклонником из-за языкового барьера. Певица неправильно поняла просьбу фаната сделать с ней селфи и вместо совместного снимка начала снимать его на камеру телефона. Поклонник протянул артистке смартфон, рассчитывая на фото, но Риана включила видеокамеру и несколько секунд снимала его, не понимая, чего вообще от нее хотят. Осознав ошибку, певица рассмеялась, но исправить ситуацию помог A$AP Rocky, бойфренд Рианы. Рэпер взял телефон и сделал совместный снимок фаната с исполнительницей. Не обошлось и без шуток. Когда поклонник сказал певице, что она прекрасная, музыкант с улыбкой перебил его: полегче с комплиментами, дружочек. Ну и эта реплика рассмешила и певицу, и окружающих. В общем, такая интересная история. Это позабавило фанатов Рианы, однако

0: A$AP Rocky делает странный инди-рэп для нишевой аудитории, которая понимает такой стиль. Ну и вообще, стоит напомнить, что последний на сегодня альбом Рианы вышел 10 лет назад. И так каждый год она обещает своим поклонникам: вот-вот, ребята, есть музыка на подходе, все будет, но вместо этого детей рожает. И, конечно, ничего плохого в этом нет. Но просто фанаты уже и ждать устали, и как-то не доверяют всем этим словам и заявлениям о том, что новая пластинка на подходе. Ну, будем надеяться на лучшее. Ждем от Рианы классного музыкального материала.
1: Ньюсмейкеры. Новый трек.

0: треком «Дэнс» в эфире «Танцы», то есть движение – это жизнь и, конечно, путь к тому, чтобы быть в форме и тонусе. А вот походы в музеи и театры – это путь к молодости. Японские ученые выяснили, что любовь к культурному отдыху замедляет биологическое старение. Ну, фактически возраст человека часто отличается от физиологического. В зависимости от образа жизни, окружения, генетики, мы выглядим либо старше своих лет, либо моложе. Так вот, команда проанализировала данные почти 2000 взрослых. Минимальный стартовый возраст участников составлял 50 лет. Ну и все эти люди рассказывали, как часто они посещают культурные учреждения. А сами специалисты в это время оценивали показатели физического здоровья, то есть там давление, уровень гемоглобина и так далее. Все эти данные собрали в единый показатель физиологического возраста и поняли, что действительно люди, которые посещают вот эти культурные заведения, выставки, какие-то мероприятия, театры, у них здоровье лучше. Они моложе своих лет. Так что стоит об этом обязательно подумать и, возможно, продумать досуг. Все-таки уже пятница, впереди выходные, и можно действительно позволить себе поход куда-то. Ну, а если ты в первую очередь предпочитаешь заряжаться и омоложаться с помощью танцев и танцевальной музыки, то оставайся и дальше на центре. Здесь MK и Freaky DJs впереди.
1: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Кліч Палесся запрашає на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палесся. Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакають палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.

0: ней, о погоде. В Могилеве до 29 градусов сегодня обещают, в Бресте и Витебске 25, в Гомеле 24. В этих городах возможны кратковременные дожди. В Гродно 24 и без осадков. В Минске 22-24 градуса, переменная облачность.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

нашем эфире Talk to You. Ну а сегодня представители древнейшего дела, любители поговорить, празднуют свой день. Ну, дабы исключить все какие-то вот неверные догадки, разъясню. 7 августа чествуют тех, для кого слово — это профессия. Спикеров, лекторов, ведущих, всех, кто умеет держать внимание слушателя. День оратора отмечается. Ну, вообще, искусство это древнее, действительно, и совсем непростое. Это слушателю кажется, что вот человек говорит так свободно, уверенно, легко, а за этим на самом деле стоят часы подготовки, репетиции, неимоверное волнение, между прочим. Ну, всех причастных к данной профессии, к этому делу, конечно же, поздравляю. Что еще об ораторах говорят? Говорят, что краткость изложения своей мысли – это душа остроумия и краткость – сестра таланта. Так что я, Полина Говоровская, говорить много не намерена. Лучше уступлю место музыке. И вот что в перспективе здесь. Инди! Above and Beyond в компании

0: пятницы тебе.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00. Минск.

0: If V, его трек Body, My Body в нашем эфире. Отличная работа для того, чтобы немножко раскачать засидевшиеся части тела. Но чтобы везде и всегда заряжаться и танцевать под музыку центра, слушай нас и на сайте centrfm.by, и в мобильном приложении Radio Player By, и в умных колонках. Все, что нужно сказать, это Алиса, включи Центр FM и зазвучи. Кайго, Халид и Гриффин, а также проект Медуза уже следом. Также свежая работа от Lost Frequencies. Обновленная версия хита «Леди» от Оливера Хелденса. И новости узнаем уже в эти минуты.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко сегодня работает на Мичне, локация Вилейка. Комплексная оценка ситуации в районе, темы разнообразные, включая промышленность и торговлю на селе. Цель одна – повышение качества жизни людей. Дворец независимости открыл свои двери для работников белорусской железной дороги. День железнодорожника отмечали на прошлой неделе. Самая главная популярная экскурсионная площадка страны приняла более 120 человек со всей страны. Лучшие работники и потенциальные воспитанники детской железной дороги. Экскурсия в благодарность за непростой ответственный труд. Только пассажиров за день перевозят 190 тысяч. Порядка 100 миллионов тонн грузов проходит через нашу магистраль ежегодно. Она обеспечивает внутренние и внешние перевозки почти в сотню стран. Плановые полеты на автожирах «Ястреб» проводят военнослужащие на занятиях под Мариной горкой. Пилоты отрабатывают полеты по разведке местности, а также варианты взлета и посадки на различных участках, в том числе на автомобильных дорогах. Аппараты предназначены также для доставки грузов и эвакуации раненых. Бойцы бригады спецназа выполняют элементы простого пилотажа, полеты в группах и на сверхмалых высотах. Спасатели перешли на усиленный режим патрулирования водоемов в Беларуси. Особое внимание уделяется обследованию акватории, береговых линий и мест массового отдыха. В целях недопущения трагедии на воде рекомендуется выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, информация о которых представлена на интерактивной карте. С начала учебного года в белорусских школах внедрят новации по питанию. Теперь при одноразовом питании будет единый вид приема пищи, так называемый второй завтрак, а вторую смену – полдник. В составе все, как полагается, салат, горячий напиток. Усовершенствован подход по составлению рационов и применению натуральных норм, чтобы блюда удовлетворяли вкусовые предпочтения школьников. Также в школах, в школьных буфетах вводят автоматы с едой и напитками, разрешенными для детей. Там учащиеся смогут приобрести перекус от белорусских производителей. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. МЛ Витебск и Минское Динамо минимально уступили на старте третьего раунда отбора Лиги Конференции. Оба матча завершились со счетом 0-1. Витебская команда в Бане Луке проиграла боснийскому клубу Борац. Футболисты Минского Динамо также на выезде уступили португальской Браге. Ответные поединки третьего квалификационного раунда Лиги Конференции пройдут 13 августа и начнутся в 8 часов вечера. Арина Соболенко выиграла второй матч на турнире ВТА 1000 в канадском Торонто с призовым фондом 7,5 миллионов долларов. В поединке третьего раунда лидер мирового рейтинга победила китайскую теннисистку Джан Шуай 6-3, 6-4. В 1/8 финала Арина Соболенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой. Турнир в Торонто является важным этапом подготовки к открытому чемпионату США, который стартует 23 августа. Арина Соболенко – действующая чемпионка US Open. Вратарь сборной Кабо-Верде, а теперь и чилийского гранда Коло-Коло Вазинья получил форму своего нового клуба из рук приземлившегося прямо на футбольное поле парашютиста. На презентацию самого популярного голкипера прошедшего чемпионата мира пришли 40 тысяч фанатов, заполнивших до отказа трибуны стадиона. И организаторы решили их порадовать масштабным шоу. Кстати, специально для Вазинья в чемпионате Чили сделали исключение. В отличие от других игроков турнира, которому разрешено наносить на футболке только имя и фамилию, Вазинья позволили официально использовать его прозвище, которое с португальского переводится как «бабуля». Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ!

0: «Жить хочу чувствовать» поется в этом треке. Ну да, когда тебе лет 13, конечно, это получается легко. Но вот став взрослой тетей или дядей, полноценно расслабиться, прочувствовать всю прелесть жизни, это уже требует усилий и времени. Вот поэтому во многих странах, в том числе и в Беларуси, существуют лагеря для взрослых. И явление довольно молодое. Еще в 2010-х годах такая идея лагерей для взрослых возникла в США. Там сначала мужчина арендовал лагерь на выходные для себя и друзей, ну, чтобы отдохнуть от городской суеты, но это оказалось настолько успешным, что впоследствии превратилось в бизнес с регулярными сменами, где взрослые могли наслаждаться играми, вечеринками и отдыхом на природе. Так вот, лагеря для взрослых очень похожи на детские. Там есть конкурсы на лучшую стенгазету, кричалки для отрядов, атмосферные вечера у костра, спортивные активности, мастер-классы, настолки, кино, вечерние дискотеки, конечно же, трехразовые питания и, разумеется, дневной сон. Пожалуй, это главное, о чем я скучаю из детства. Все происходит под наблюдением вожатых и, как правило, без мобильных телефонов. Ну, естественно, чтобы обеспечить цифровой детокс. Вот так вот просто собираешь компанию, приезжаешь и доверяешься продуманной и специально составленной для тебя программе. Можно на 3 дня, можно на 5. И на самом деле в интернете достаточно предложений в разных областях Беларуси. Ну а что, нормальная такая альтернатива отдыху на даче. Только здесь тебе не нужно косить траву, полоть грядки, шашлык уже за тебя пожарит, ну а вечером open air. Ну, правда, и платить за это придется. Тем не менее, предложение гениальное, особенно для таких людей, как я, кто ни разу в жизни не был в детском лагере. Ну, вот есть шанс попробовать взрослый.
1: Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Русский трек.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Центр. Новый трек.

0: Сегодня в Могилеве до 29 градусов, в Бресте и Витебске 25, в Гомеле 24, в эти города кратковременный дождь. В Гродно 24 градуса, но уже без осадков. Ну и в Минске сегодня 22-24, переменная облачность.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Эфир белорусской танцевальной станции Центр ФМ продолжает Тиеста и Оливия Себастьянелли. Don't lose your head, не теряй свою голову. Но вообще потерять голову в пятницу абсолютно нормальное явление. Единственное, делать это лучше ближе к вечеру. Кстати, если вечером захочется еще более разрывных ритмов, да еще от лучших представителей мировой электронно-танцевальной сцены, да и послушать самих этих диджеев хочется, то есть из их уст услышать какие-то новости, интересности, то советую обратить внимание на подборку наших авторских радиошоу. Уже сегодня вечером будет возможность послушать шоу Рехэба, Ники Ромеро, Афро Джека. Конечно же, и плейлисты дневные тебя порадуют различными классными электронно-танцевальными треками. Но вот что касается вечера, там, конечно, самый сок. А еще подписывайся на наш телеграм-канал Центр ФМ, потому что мы анонсируем все наши подкасты, ничего уж точно не пропустишь. А дальше здесь Марлон Хофстад собирается раскачивать эфир. Встречаем Кунгса и Boys Noise.

0: бодрой пятницы тебе.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: концерту Мурлэнди он вывел на сцену своих родителей и отыграл с ними совместный сет. А ведь мама и папа Алока – диджеи с 30-летним стажем и довольно известные личности в Бразилии на электронно-танцевальной сцене, поэтому таким образом Алок хотел выразить свою благодарность. Вот те самые люди, благодаря которым теперь он считается одним из лучших мировых диджеев. Спасибо Алоку и за трек в нашем эфире, а дальше «Фанк Трибу». А еще Аксвелл присоединится. Ждем в плейлисте West End. Но сначала узнаем с тобой новости.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко поставил задачу Минпрому осилить производство гидравлики для отечественной техники. Главе государства было подробно доложено о широкой линейке продукции холдинга «Белома». Когда речь зашла о производстве автокомпонентов для карьерных самосвалов, президент обратился к министру промышленности Андрею Кузнецову, поставив задачу освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники. ЕС остается фактором стабильности в Евразийском регионе. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, который проходит в Кыргызстане. Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского экономического совета 29 мая текущего года в Астане призвал не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые пошли страны ради их достижений при создании Союза. В Беларуси намолотили почти 6 миллионов тонн зерна. Это на 2 миллиона тонн больше, чем в этот же день прошлого года. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы 67%. 280 случаев падения деревьев из-за непогоды зафиксировано во всех областях Беларуси. На территории республики также фиксировались периодические нарушения электроснабжения населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. Спасатели продолжают мониторинг обстановки. Еще одно взаимовыгодное направление Беларуси и Узбекистана связал первый прямой контейнерный поезд «Наш караван». Новый маршрут стал логистическим продолжением тесного сотрудничества между странами. К проекту серьезно готовились. Представители железнодорожного сообщества и логистических структур проработали все до мелочей в организации перевозок, изучили потенциал транспортной инфраструктуры и определили дальнейшие шаги для максимальной экономической выгоды. Новости компании. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводит белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: поспорим, что после следующей новости многие изменят свое положение тела. Ну так, слегка. Дело в том, что исследователей давно интересует вопрос, насколько положение тела влияет на наши мысли, эмоции и поведение. Ну и специалисты захотели внести свой вклад в изучение этой темы и придумали эксперимент. Взяли 200 добровольцев, и все они должны были решать тесты. Сначала они это делали, сидя за компьютером, а потом переместились к планшетам. Но одни выполняли задания на устройстве, прикрепленном к подставке, то есть им приходилось держать ровную осанку, а другие работали с планшетом, который лежал на низком столе. Ну, то есть они вынуждены были сутулиться. В финальной части эксперимента все эти люди сыграли в игру, и, согласно результатам, сохранение прямой осанки помогает охотнее идти на оправданный риск. Более того, люди, которым не приходилось сутулиться, чаще испытывали положительные эмоции и чувство гордости за себя. Вот эти маленькие изменения в рабочем пространстве могут постепенно улучшать самочувствие человека, заверяют специалисты. Ну и дай пять, если пока все это я рассказывала, ты невольно выпрямил спинку. Ну, пока ты держишь осанку, мы держим твои ушки в тонусе. Мы же белорусская танцевальная радиостанция «Центр ФМ». Здесь диджей Кавалер, Фанк Трибу, Стив Анджело также составит компанию, но все это после короткой рекламы.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00, Минск.
1: Белорусский трек.

0: погоде прямо сейчас в Могилеве 29 градусов. Сегодня обещают в Бресте и Витебске 25, в Гомеле 24, но с кратковременными дождями в этих городах. В Гродно сегодня 24 без осадков, Минску 22-24 грозит в перспективе. Ну и переменная облачность. Пусть и пятница, и выходные все-таки будут достаточно комфортными для отдыха. Но в понедельник услышимся. Здесь была Полина Говоровская. Пока.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Президент Александр Лукашенко осмотрел производство на «Зенит-Белом». На память о посещении предприятия главе государства подарили бинокль, сделанный по последнему слову техники. Еще один подарок президент распорядился поместить у себя в кабинете. Картину, посвященную году белорусской женщины. В преддверии Дня строителя председатель Палаты представителей встретился с коллективом «Минскстрой», посетил учебный центр предприятия. В канун праздника выдающимся специалистам сферы вручили заслуженные награды и благодарности за весомый вклад в развитие отрасли. Профессиональный праздник 9 августа. Плановые полеты на автожирах «Ястреб» проводят военнослужащие. На занятиях под Мариной горкой пилоты отрабатывают вылеты по разведке местности, а также варианты взлета и посадки на различных участках, в том числе на автомобильных дорогах. Аппараты предназначены также для доставки грузов и эвакуации раненых. Бойцы бригады спецназа выполняют элементы простого пилотажа, полеты в группах и на сверхмалых высотах. Энергетики устраняют последствия непогоды. В Беларуси восстановительные работы ведут 180 бригад. Нарушения электроснабжения зафиксированы в 438 населенных пунктах. Наиболее сложная ситуация в Минской, Витебской, Гродненской и Гомельской областях. В Минской области временно нарушено электроснабжение 295 населенных пунктов. Природоохранные службы напоминают, чтобы не нанести вред подсолнухам, заходить на поля категорически не рекомендуется. Разрешается любоваться цветущими растениями и фотографировать их только с обочины дороги, либо с границы поля, при условии, что урожай не пострадает. За порчу или уничтожение посевов в Беларуси грозит административный штраф до 30 базовых величин. Новости компании. Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Центр FM представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Погода в пятницу везде разная. Где-то холодно, где-то жарко. Поэтому обо всем по порядку. В Минске плюс 22, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте тоже плюс 22, но пасмурно. В Витебске плюс 24, небольшой дождь. В Могилеве 25 градусов тепла, в Гомеле 30, дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко начал рабочую поездку с посещения завода «Зенит Белома» в Вилейке. Предприятие входит в холдинг «Белома» и уже реализовало инновационный проект, освоило выпуск новой оптической продукции. Главе государства продемонстрировали продукцию завода и доложили о результатах работы. Президента особенно интересует эффективность приборов и то, как будет развиваться это направление. Еще одно поручение министру промышленности предстоит заняться освоением гидравлики. ЕАЭС остается фактором стабильности в евразийском регионе. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, который проходит в Кыргызстане. Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского экономического совета 29 мая текущего года в Астане призвал не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые пошли страны ради их достижения при создании Союза. В Беларуси намолотили почти 6 миллионов тонн зерна. Это на 2 миллиона тонн больше, чем в этот же день прошлого года. Убрано культурное зерно. С учетом рапса без кукурузы 67%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. 280 случаев падения деревьев из-за непогоды зафиксировано во всех областях Беларуси. На территории республики также фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. Спасатели продолжают мониторинг обстановки. Еще одно взаимовыгодное направление Беларуси и Узбекистана связал первый прямой контейнерный поезд «Наш караван». Новый маршрут стал логическим продолжением тесного сотрудничества между странами. К проекту серьезно готовились. Представители железнодорожного сообщения и логистических структур прорабатывали все до мелочей в организации перевозок, изучили потенциал транспортной инфраструктуры и определили дальнейшие шаги для максимальной экономической выгоды. Новости компании. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводит белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Маупи Мэг. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама. Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-6966.
0: Белорусский тренд.

миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуй.

0: Погода в пятницу везде разная. Где-то холодно, где-то жарко. Поэтому обо всем по порядку. В Минске плюс 22, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте тоже плюс 22, но пасмурно. В Витебске плюс 24, небольшой дождь. В Могилеве 25 градусов тепла, в Гомеле 30, дождь.
1: По материалам ресурса «Погода Байкс».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс. Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Центр FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Own Boss Shut It Down. Впереди еще много нового.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: Новости.
1: Максимально стереть различия между городом и деревней – такую задачу поставил президент перед вертикалью власти на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров. Глава государства сегодня работал в Вилейке. По прибытии Александр Лукашенко обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия региона. С вертолета президент осмотрел состояние полей и указал на явные недостатки. Поставлена задача все поля Минской области возвратить в севооборот в будущем году. Республиканский каравай приближается к 6 миллионам тонн. Обмолочено 67% площадей зерновых и зернобобовых вместе с рапсом. Компания идет с опережением. В прошлом году в это время было собрано на 2 миллиона тонн меньше. В лидерах сезона Минская, Брестская и Гродненская области. Урожайность выше прошлогодней. Коррективы, в том числе в уборочную, вносит непогода. Ночью по регионам Беларуси прошел грозовой фронт. Обесточил более 400 населенных пунктов. Нарушено электроснабжение в Минской, Витебской, Гродненской и Гомельской областях. Больше всего досталось столичному региону. Без света почти 300 деревень и поселков. Повреждены 95 линий электропередачи. На восстановление бригады энергетиков работают совместно со спасателями. ЕАЭС остается фактором стабильности в евразийском регионе. При этом Союзу необходимо наращивать активность на внешнем контуре. Это позволит полномасштабно реализовать потенциал и укрепить экономические позиции в мире. В Кыргызстане завершился Евразийский межправсовет. Минск уверен, инновации и цифровые решения должны стать основой евразийских кооперационных проектов. Сотрудничеству в научно-технической сфере нужно дать зеленый свет. ЕАЭС не может ограничиваться только экономикой. В условиях стремительного развития без мощного научного сопровождения обречены на провал. При этом динамика экономического роста в ЕАЭС не должна приводить к самоуспокоению. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

помощника. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Погода в пятницу везде разная. Где-то холодно, где-то жарко. Поэтому обо всем по порядку. В Минске плюс 22, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте тоже плюс 22, но пасмурно. В Витебске плюс 24, небольшой дождь. В Могилеве 25 градусов тепла, в Гомеле 30, дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
3: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00, Минск.
0: Белорусский трек.

FM. Новинки эфира на центре. Алфа-Докс, We Got That, ремикс СРС. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете ни

0: Новости.
1: Если крупные торговые сети хотят собирать прибыль в больших городах, они должны взять на себя ответственность и за отдаленные деревушки, заявил президент на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Глава государства этот день работал в Вилейке. Район, в числе других, был выбран для эксперимента по улучшению торгового обслуживания сельского населения с участием крупных сетей. В Минске обновили ассортимент товаров к школьному сезону. Стоимость полного школьного образа в среднем составляет от 200 до 400 рублей, а цены по сравнению с прошлым годом практически не изменились. В столице с середины июля работает около 150 магазинов, в которых можно приобрести школьную форму, обувь, рюкзаки, канцтовары и другие товары к 1 сентября. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны, чтобы отдых был только в радость. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Единый день депутата пройдет в столице 12 августа. С 8 утра и до 8 вечера минчане смогут прийти без предварительной записи и вне зависимости от места проживания на прием к депутату Минского городского совета депутатов. Теперь новости наших деловых партнеров. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Обращайтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на

программа «Что будет далее» через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Центр FM.

президентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: субботу то пасмурно, то облачно с прояснениями по стране. В Гомеле 24 градуса тепла, а так везде по Беларуси около 21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Реклама. УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: нужна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

плеере и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Новости.
1: Максимально стереть различия между городом и деревней. Такую задачу поставил президент перед вертикалью власти на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров. Глава государства сегодня работал в Вилейке. По прибытии Александр Лукашенко обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия региона. С вертолета президент осмотрел состояние полей и указал на явные недостатки. Поставлена задача все поля Минской области возвратить в севооборот в будущем году. Родильный туризм в США намерены запретить. Трамп подписал указ по отмене гражданства по праву рождения. Президентские полномочия делегированы госсекретарю и министру внутренней безопасности. Для прекращения практики родильного туризма вплоть до аннулирования виз или разрешений на въезд для иностранцев, цель которых – рождение ребенка на территории штатов. Организаторам таких схем власти угрожают преследованием. По данным главы Белого дома, таким способом для получения американского гражданства ежегодно пользуются сотни тысяч иностранцев. Три дня, которые запомнятся на год. Республиканский фестиваль «Олимпия» объединил трудящуюся молодежь со всей страны. Место встречи под Воложеном. 16 команд, до 50 человек в каждой, уже успели посоревноваться в творчестве. Сегодня начали с интеллектуального конкурса, а продолжили спортом. Сплав на байдарках, на скорость и ловкость. Техника пешеходного и велосипедного туризма требует определенной сноровки и подготовки, и для настоящих силачей перетягивание каната. Более 5800 российских туристов посетили Беларусь на круизном поезде «Белорусский вояж». Это совместный проект союзного государства. Рейс круизного состава включает города Гродно, Брест и Минск. Основные достопримечательности и экскурсии, раскрывающие историю белорусских регионов. В программе посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», Национального парка «Беловежская пуща», Косовского, Мирского и Несвежского замков, Августовского канала и других мест. Теперь новости наших деловых партнеров. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029-622-69-66. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00. Минск.

0: субботу то пасмурно, то облачно с прояснениями по стране. В Гомеле 24 градуса тепла, а так везде по Беларуси около 21.
1: По материалам ресурса Погода.бай.
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладения для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио Центр FM.
1: Танцевальное радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Если крупные торговые сети хотят собирать прибыли в больших городах, они должны взять на себя ответственность и за отдаленные деревушки, заявил президент на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Глава государства на этот день работал в Вилейке. Район в числе других был выбран для эксперимента по улучшению торгового обслуживания сельского населения с участием крупных сетей. Первый форум регионов Беларуси и Кыргызстана запланирован на осень 2026 года в Минске. Отношения между Беларусью и Кыргызстаном успешно развиваются по всем направлениям. Растут объемы двусторонней торговли. Стороны нацелены на дальнейшее углубление сотрудничества. Также намечена стратегия межрегионального взаимодействия. В Беларуси усилили надзор за соблюдением ПДД мотоциклистами по 16 августа. На дороге выведено максимальное количество мотопатрулей. Для выявления грубых нарушений со стороны водителей двухколесного транспорта инспекторы задействуют беспилотные летательные аппараты, а также возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В преддверии Дня строителя председатель Палаты представителей встретился с коллективом «Минскстрой» и посетил учебный центр предприятия. В канун праздника выдающимся специалистам сферы вручили заслуженные награды и благодарности. За весомый вклад в развитие отрасли профессиональный праздник отметят 9 августа. Теперь новости наших деловых партнеров. День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Реклама. Один ролик. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Белорусский трек.

0: «Будь в движении» на Центр-ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. МЛ Витебск и Минское «Динамо» минимально уступили на старте третьего раунда отбора Лиги конференции. Оба матча завершились со счетом 0-1. Витебская команда в Баня Луке проиграла боснийскому клубу «Борац». Футболисты Минского «Динамо» также на выезде уступили португальской «Браге». Ответные поединки третьего квалификационного раунда Лиги конференции пройдут 13 августа и начнутся в 8 часов вечера. Арина Соболенко выиграла второй матч на турнире ВТА-1000 в канадском Торонто с призовым фондом $7.5 миллионов. В поединке третьего раунда лидер мирового рейтинга победила китайскую теннисистку Джан Шуай 6-3, 6-4. В 1/8 финала Арина Соболенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой. Турнир в Торонто является важным этапом подготовки к открытому чемпионату США, который стартует 23 августа. Арина Соболенко – действующая чемпионка US Open. Вратарь сборной Кабо-Верде, а теперь и чилийского гранда Коло-Коло Вазинья получил форму своего нового клуба из рук приземлившегося прямо на футбольное поле парашютиста. На презентацию самого популярного голкипера прошедшего чемпионата мира пришли 40 тысяч фанатов, заполнивших до отказа трибуны стадиона. И организаторы решили их порадовать масштабным шоу. Кстати, специально для Вазинья в чемпионате Чили сделали исключение. В отличие от других игроков турнира, которым разрешено наносить на футболке только имя и фамилию, Вазинья позволили официально использовать его прозвище, которое с португальского переводится как «бабуля». Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ!

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Белорусский трек.

0: субботу то пасмурно, то облачно с прояснениями по стране. В Гомеле 24 градуса тепла, а так везде по Беларуси около 21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Энн Хайбл и Алекс Вонг.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

0: FM. Новости.
1: Максимально стереть различия между городом и деревней. Такую задачу поставил президент перед вертикалью власти на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров. Глава государства сегодня работал в Вилейке. По прибытии Александр Лукашенко обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия региона. С вертолета президент осмотрел состояние полей и указал на явные недостатки. Поставлена задача все поля Минской области возвратить в севооборот в будущем году. Республиканский каравай приближается к 6 миллионам тонн. Обмолочено 67% площадей зерновых и зернобобовых вместе с рапсом. Компания идет с опережением. В прошлом году в это время было собрано на 2 миллиона тонн меньше. В лидерах сезона Минская, Брестская и Гродненская области. Урожайность выше прошлогодней. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. Чтобы отдых был только в радость, купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели, и не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. ЕС остается фактором стабильности в евразийском регионе. При этом Союзу необходимо наращивать активность на внешнем контуре. Это позволит полномасштабно реализовать потенциал и укрепить экономические позиции в мире. В Кыргызстане завершился Евразийский межправсовет. Минск уверен, инновации и цифровые решения должны стать основой евразийских кооперационных проектов. Сотрудничеству в научно-технической сфере нужно дать зеленый свет. А теперь новости от наших деловых партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

ведущий эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: субботу то пасмурно, то облачно с прояснениями по стране. В Гомеле 24 градуса тепла, а так везде по Беларуси около 21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый

0: друзьям. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

FM. Need a beat, like a song needs somebody to dance.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Если крупные торговые сети хотят собирать прибыль в больших городах, они должны взять на себя ответственность и за отдаленные деревушки, заявил президент на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Глава государства этот день работал в Вилейке. Район в числе других был выбран для эксперимента по улучшению торгового обслуживания сельского населения с участием крупных сетей. В Минске обновили ассортимент товаров к школьному сезону. Стоимость полного школьного образа в среднем составляет от 200 до 400 рублей, а цены по сравнению с прошлым годом практически не изменились. В столице с середины июля работают около 150 магазинов, в которых можно приобрести школьную форму, обувь, рюкзаки, канцтовары и другие товары к 1 сентября. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны, чтобы отдых был только в радость. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Единый день депутата пройдет в столице 12 августа. С 8 утра и до 8 вечера минчане смогут прийти без предварительной записи и вне зависимости от места проживания на прием к депутату Минского городского совета депутатов. А теперь новости от наших деловых партнеров. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Новинки эфира на центре. WMW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем привычка.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Beat

0: субботу то пасмурно, то облачно с прояснениями по стране. В Гомеле 24 градуса тепла, а так везде по Беларуси около 21.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.
3: Everything fine, I still feel weird.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Всем салют! Я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция». Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм. Танцуют все. 18+. Погнали! Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Будет круто, мощу на полную и шазам с гуглом вам.

save the world.

0: Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: La révolution commence maintenant.

на спешалитетном танцевальном радиоцентре FM. Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на Центр FM by в радиоплеере by в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. Центральная станция. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощь.

Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by.

0: центральная станция.
1: К новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности

Центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме. Там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете. Мне очень интересно. Центральная станция. Назад к музыке. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максимбай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Максимом.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Эйдом Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Чрезмерно прибыльных неразрывно связано с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Radio. Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты

0: президентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на пол.

0: the Gate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее «Сайберпанк» с «Рехэб» на «Центре».
1: Категория 16+.
2: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild.

0: Вы слушаете «Cyberpunk» с Rehab на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

культуры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.